0: ты кричишь тужу.
1: Фидель.
0: Сам по своему фильму «Сатиржачи». Тема «Мумесикия Сауты» ни «Уэну Ваунгози». Чама Киро. Yani kipindi ya Chama Kiro kimeingia tena studioni na tuko studioni tumejitahidi tunawaletea mambo mapya. Studioni tunakuwa naye
1: kwa majina niite Paluku Nyondo Claude kutoka parke ya Mukuna.
0: Asante. Na mimi ni wenu wa kila siku Muhindo Mbeni toka parke ya Katedrali, na DJ wetu ni DMK.